Дима Билан, Артур Пирожков и Клава Кока, Дэвид Гекко и другие наши с вами любимые исполнители. Желаю всем легкого начала дня. Надеюсь, вы выспались лучше, чем я, и начнете этот день с ощущением легкости, бодрости и неукротимого желания как следует поработать.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Макс с композицией «So Am I» прозвучала на волнах Радио Кей. 7 часов и 19 минут в Уральске, друзья. Ну что, пришло время рассказать вам о хорошем, о погоде, которая сегодня будет сопровождать нас в течение всего дня. Прямо сейчас за окном целых 14 градусов, солнышко уже начинает согревать, небо в основном чистое, хотя облака все же могут появляться. Днем ожидается усиление ветра, который ближе к вечеру должен стихнуть. Температура воздуха поднимется до отметки в плюс 25 градусов. Не слишком жарко, но достаточно комфортно даже для активной физической деятельности на свежем воздухе. Всем тепла и попутного ветра, друзья. Пусть погода позволит вам воплотить ваши планы, мечты. А мы продолжаем музыкальную программу. На очереди композиция под названием «Stereo Flow». You.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

И в исполнении Тимы Белорусских 7:35 в Уральске. Между прочим, друзья, сегодня 13 мая на календаре праздник, который буквально находится на грани фантастики. Называется он Всемирный день техники для будущего. Скажи мне еще 20 лет назад, что привычные нам вещи казались бы настоящими, я бы ни за что бы не поверил в это. Ну, представьте себе, 25 лет назад представить, что можно будет подойти, взять в руки такую маленькую черную коробочку и увидеть в ней своего друга, да еще и в режиме реального времени, не просто увидеть, а еще и поговорить с ним. Ну, кто бы в этом мог поверить? А сегодня это настоящая реальность, которая окружает нас с вами. Все вокруг становится умным. Умные дома, умные колонки, умные города, даже автомобили уже электрические по городу ездят. Мы сами потихонечку, если честно, превращаемся в киборгов, носим различную электронику, гаджеты, наушники, телефоны, часы с трекерами. Все это, конечно же, необходимо заряжать, поэтому обильно увешиваем себя проводами, ну и, в общем-то, все это катится в неизвестном направлении. Уже сегодня нам доступна 3D-печать, прямо в домашних условиях. Энтузиасты, которые этим занимаются, говорят, что вещь очень интересная. Солнечные панели на некоторых домах я уже встречал в городе Уральск. Кто-то старается не зависеть от электрокомпании, вырабатывая собственную электроэнергию. Но уверен, что ничто и никогда никакие технологии не заменят нас с вами, простых людей, для которых все это, в общем-то, и создается. Желаю в этот день вам и вашим гаджетам огромного запаса энергии на весь день. Будьте в тренде и двигайтесь вместе с нами. На очереди композиции в исполнении Димы Билана под названием «Больше музыки».

Алекс Пилат, ФКР с песней, носящей грустное название. Снова лето ушло на волнах радио Кей. Честно говоря, даже думать об этом не хочется, тем более, что лето нам лишь предстоит. Три жарких месяца, которые, я уверен, все мы проведем с огромным удовольствием. Ну, а первый музыкальный час в эфире радио Кей действительно, друзья, подходит к концу. Всем, кто спешит к своим рабочим и учебным местам, я желаю счастливой дороги. Артур Пирожков и Клава Кока, Карлос Дримс, а также Дэвид Гетта ждут вас в финале этого музыкального отрезка. Я с вами на этом не прощаюсь, друзья. Желаю всем замечательного начала дня. Оставайтесь на волне нашего города. Скоро обязательно продолжим.

Вот такая бодрая композиция под названием «Call Me» прозвучала в нашем эфире по заявке нашего музыкального корреспондента, которого зовут Михаил. Честно сказать, мне очень понравилось, уж очень драйвово, даже немного агрессивно звучит, будто с утра взяли за грудки, да как следует потрясли, что даже сон будто рукой сняло. Спасибо вам, Михаил, за вашу заявку. Я приветствую всех, кто теперь уже наверняка проснулся и настроился на нашу волну. Вы слушаете «Радио Кей», с вами Дмитрий Давыдов. Сегодня на календаре среда, 13 мая. За окном солнечная погода, а в нашем эфире новая порция музыки готова отправиться к вам прямо по радиоволнам. The Rasmus, Gnarls Berkeley, The Colors, Pink, LJ, Becky Hill, Filat FKRS, Курмаш Фмарат, Светлана Лобода, Набу и другие исполнители прозвучат для вас уже совсем скоро. Вот, друзья, вы также можете заказывать свои любимые композиции, отправляя свои музыкальные заявки ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Сообщения принимаются через мессенджер WhatsApp. Музыкальные заявки я стараюсь озвучивать как можно скорее. Также принимаю ваши приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец», которая уже по ставшей доброй традиции прозвучит ровно в 9:30 по местному времени. Присылайте теплые пожелания в адрес ваших родных, близких, друзей, коллег, всем, кому захотите, и будьте уверены, что они непременно прозвучат точно в назначенное время. Ну а прямо сейчас группа Rasmus с композицией «In the Shadow», разумеется, тоже в небольшом ремиксе, звучит в нашем эфире.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шалыңыз.

Какая замечательная композиция в исполнении коллектива под названием The Color. С удовольствием бы подпевал, да, к сожалению, не понимаю ни единого слова. 8 часов 22 минуты в Уральске. Друзья, мы с вами сегодня уже говорили о том, что 13 мая, то бишь сегодня, празднуется Всемирный день техники для будущего. Технологии идут вперед семимильными шагами. Особенно в этом, конечно, отличаются азиатские страны, несомненные лидеры в различного рода технологиях. Но порой даже новые технологии неразрывно пересекаются с обычаями предков. И вот буквально недавно в Южной Корее впервые посвятили в монахи гуманоидного робота. Он принял участие в буддийской церемонии посвящения в храме Джогеса в городе Сеул. Это первый нечеловеческий участник подобного ритуала в преддверии дня рождения Будды. Известно, что робот был разработан китайской компанией Unitree Robotics. На церемонии робот ростом 130 сантиметров был облачен в традиционные буддийские одеяния. В кадре видно, что он присоединился к монахам во время молитвы на церемонии Сугё, ритуале, в ходе которого участники официально приносят обет преданности Будде, его учению и монашеской общине. Духовное имя, которое дали в ходе церемонии роботу — Габи, что в переводе с корейского означает «милосердие». Как отмечено в публикации, специально для Габи даже переписали 5 буддийских заповедей и сделали это, конечно же, с помощью нейросетей. Звучат они следующим образом. Не причинять вреда ничему живому, не вредить другим роботам или предметам, не грубить и быть послушным, никогда никому не врать и не растрачивать энергию впустую. Вот так вот, друзья, люди начинают замаливать грехи перед роботами. Сколько лет мы пользовались их услугами без спроса, а вот теперь даже у роботов есть свое мнение. Остается лишь надеяться, что сюжет фильма «Терминатор» останется исключительно плодом фантазии Джеймса Кэмерона, а не нашим с вами будущим. 8 часов 23 минуты в Уральске. Продолжаем нашу программу. На очереди музыкальный кавер на песню группы Guns N' Roses под названием «Sweet Child O' Mine».

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. 8:33 в Уральске. Друзья, наконец-то пришло время сыграть нашу ежедневную музыкально-интеллектуальную игру под названием «Керамеры». Игру, в которой мы с моими коллегами каждый день загадываем вам музыкальные загадки, а вы, друзья, эти самые загадки разгадываете в борьбе за главный приз этого месяца. Я напомню, что на кону у нас набор от нашей с вами землячки, от жительницы села Федоровка Абдоловой Нурии. Это художница, которая выставляет свои картины не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. И в качестве подарка она принесла к нам в студию две замечательные вещицы. Ну, во-первых, это футболка, на груди которой вышита ее фирменная картина собственного сочинения, собственного написания. Ну и еще ежедневник, который не только позволит вам не забыть о делах, которые запланированы у вас на ближайшее время, но и еще также будет радовать принтом с картиной Нурии Абдоловой. Ну что ж, друзья, все это великолепие достанется тому, кто на протяжении всего месяца мая одержит наибольшее количество побед. Я напомню, что мы внимательно ведем таблицу лидеров, записываем все имена, номера телефонов, даты тех, кто дозвонился и выиграл в нашей игре. Ну и уже по итогам месяца определим участника, который был самым активным, который одержал наибольшее количество побед, и именно ему подарим весь этот замечательный и уникальный набор. Друзья, правила нашей игры остаются неизменными. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент достаточно популярной и, я бы сказал, даже современной композиции, которую я для вас приготовил, с одной лишь изюминкой. Фрагмент музыкальный будет звучать в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача — угадать песню и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит, ну, конечно же, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. Мне от вас нужно название песни, либо какие-то слова или строчки, которые в ней звучат. В общем, я должен быть уверен, что песня действительно вам знакома. Ну что же, вроде все рассказал. Песенка, как я уже говорил, достаточно современная, поэтому если вы не любите ретро, не любите классику, а любите что-то посвежее, то делайте приемники погромче и слушайте музыкальную загадку.

0: кажется, что кашу маслом не испортишь. А есть такие песни, которые хоть в прямом, хоть в обратном направлении переворачивай, они все равно звучат достаточно бодро. Есть звонок у нас в студии. Алло, здравствуйте.
1: Доброе
0: Алло.
1: Утро.
0: Доброе утро, Максат. Как ваши дела?
1: Дела пойдет.
0: Вы все на работе и на работе?
1: Да.
0: Ну что же, я рад вас слышать, Максат. Вот кто-то еще пытался дозвониться, но не успел. Вы сегодня, как всегда, опередили. Максат, давайте попробуем разгадать песню. Что это только что прозвучало за безобразие?
1: Вообще непонятно, но я вот по буквам определил. Вроде там жить слово есть.
0: Есть.
1: Жить в кайф, кайф жить. Кайф жить, быть, как жить.
0: Жить в кайф?
1: Жить в кайф.
0: Ну, я не знаю, как вы это делаете, Максат. Действительно, такие слова в этой песне есть. Именно так песня и называется.
1: Я песни не знаю, честно.
0: Удивительно, удивительные вещи творятся. Вроде бы и песню не знаете, а с другой стороны абсолютно точно назвали ее название. Действительно, песня называется «Жить в кайф» и исполняет ее Макс Корж. А признайтесь, Максат, а вы не пользуетесь никакими подсказками? Может быть, как-то разворачиваете песни с помощью каких-то программ?
1: Нет, я вот слова запоминаю, буквы, и стараюсь, наоборот, прочитать, поставить.
0: Ну, мне кажется, это какая-то уникальная способность у вас прошита прямо в мозгу. Я вас поздравляю, Макс, с победой. Ваши приветы и поздравления всем, кого вы знаете.
1: Как обычно, всему Уральску. Вынужден отключиться.
0: Опа. Ну что же, Максат вынужден был отключиться, как он сам сказал. Но, тем не менее, песня разгадана. Она называется так, как и сказал Максат. «Жить в кайф» исполняет ее Макс Корж. Иногда она звучит в нашем эфире, но, тем не менее, мне кажется, делать это можно гораздо чаще. Тем более, что песня достаточно бодренькая и предполагает то, что мы с вами должны наслаждаться каждым днем нашего существования, нашей с вами жизни. Yeah.

Вот такая вот замечательная композиция из славного города Минск прозвучала в нашем эфире. Макс Корж с песней «Жить в кайф» прозвучал в нашем эфире. 8 часов 41 минута в Уральске. А ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 пришла музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя, которого зовут Дмитрий. В качестве заявки Дмитрий сегодня пожелал услышать песню в исполнении Вячеслава Бутусова и группы «Наутилус Помпилиус». Песня называется «Жажда». Ну уж не знаю, что навеяло такое название нашему дорогому Дмитрию. Возможно, где-то он ходит уже давно по жаре, возможно, с утра еще не выпил даже чашечки чая, но тем не менее, я уверен, что вас жажда не одолела в этот прекрасный день, и композиция в исполнении группы «Наутилус Помпилиус» придется как нельзя кстати.

композиция под названием Slow Down прозвучала в нашем эфире в исполнении македонского композитора, автора песен, аранжировщика и музыкального продюсера, носящего сценический псевдоним Набу. 8 часов 49 минут в Уральске, очередной музыкальный час подходит к своему завершению. Пинк и диджей Антонио вместе с Бетти Скотт ждут вас в финале этого музыкального отрезка. Я с вами на этом не прощаюсь, впереди еще целый час общения с вами. Конечно же, наша регулярная рубрика «Привет по поздравлению. Кто сегодня молодец?», сообщение в которую я все еще принимаю на наш WhatsApp 8-771-202-1006. Не забывайте, что все ваши теплые пожелания обязательно прозвучат в эфире уже совсем скоро, ровно в 9 часов и 30 минут по местному времени.

Holy Flame с песней под названием «Тону» открыл очередной музыкальный час в нашем эфире. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто не спит и, как прежде, настроен на волну радиостанции «Окей». С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 13 мая. За окном уже 16 градусов тепла. В нашем эфире очередная порция музыки готова поднять вам настроение. Оффенбах, Галибри и Мавик, Тимур Вагапов, Артик Асти, группа Лицей, Ханна, Томас Голд, Клан Карусел, группа Добро и все то, что не уместилось в предыдущих музыкальных отрезках, ждет вас впереди. 8-771-202-1006 — это неизменный номер нашей студии, на который я все еще принимаю сообщения через мессенджер WhatsApp. Ваши музыкальные заявки, которые стараюсь исполнять незамедлительно, ну и, конечно же, приветы и поздравления, которые тоже уже не за горами и прозвучат точно по расписанию в 9:30 по местному времени в рамках нашей замечательной рубрики «Кто сегодня молодец?». Желаю всем доброго утра, тем, кто только проснулся. Скорее умывайтесь, собирайтесь и приступайте к важным делам. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиции под названием «Rocket» в исполнении Оффенбах.

0: каждый день карусели. Юги метели, праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик,
1: начнем с истерик.
0: Закончим постели.

страданиях на волнах радио Кей, 9 часов и 20 минут в Уральске. Друзья, думаю, многие из вас, еще будучи школьниками, ходили в различного рода экскурсии, походы. Все это достаточно увлекательно, где-то даже познавательно. Но, как всегда, всех нас переплюнул один маленький 6-летний парнишка, который во время школьной экскурсии случайно обнаружил редкий меч возрастом аж 1300 лет. Инцидент произошел в Норвегии, в регионе, известном своими археологическими находками. Как пишут издания, во время прогулки по распаханному полю ученик школы заметил торчащий из земли предмет. Ну, естественно, заинтересовался, попытался его раскопать, и после осмотра выяснилось, что это хорошо сохранившийся однолезвенный меч, относящийся к эпохе позднего Меровингского или периода раннего Средневековья. По оценкам специалистов, артефакт датируется примерно 550-800 годами нашей эры и относится к типу оружия, широко использовавшегося на территории Скандинавии в переходный период к эпохе викингов. Находка имеет большое значение для изучения военной культуры того времени. Меч передан в музей истории и культуры в городе Осло для дальнейшего изучения и консервации. Власти поблагодарили школьника и педагогов за правильные действия и оперативное сообщение археологам о находке. И на этом все, друзья. Новость закончилась. Даже не знаю, наградили ли школьника чем-нибудь, или, может быть, его родители какую-то денежную премию дали, или еще что-то. Нет, друзья, ничего. Но, тем не менее, друзья, гуляя по перепаханным полям нашего края, вы тоже внимательнее смотрите под ноги. Мало ли какая железка там из земли торчит. Кто ее знает, сколько ей лет? Может быть, пара тысяч, и она вас каким-то образом озолотит. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. И прямо сейчас мне хочется выполнить музыкальную заявку от нашего дорогого слушателя Михаила Великого, который сегодня пожелал услышать композицию в исполнении человека с очень стремительным именем. Зовут его Алекс Феррари. Ну и песенка тоже носит достаточно забавное название. «Бара-бара, бере-бере» называется она. Слушаем вместе.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ну что, друзья, сверяйте часы, ровно 9:30 в Уральске, а значит пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Салим Уральск, хочу поздравить свою жену Айнуру с днем рождения. Дорогая, желаю тебе цвести, как майская роза, и всегда оставаться такой же доброй и светлой. Спасибо тебе за твое терпение и за то, что ты делаешь наш дом самым уютным местом на земле. Вечером жди сюрприз. С любовью, твой супруг Асылжан. Следующее сообщение прислал Николай. Привет всем слушателям. Хочу поздравить наш город с тем, что на улице наконец-то наступила такая чудесная майская погода. Желаю каждому из вас найти время, чтобы прогуляться в парке и подышать весенним воздухом. Пусть сегодняшний день принесет только добрые вести и хорошее настроение. Всем добра, пишет Николай. Еще одно сообщение прислал наш постоянный слушатель Михаил. Сегодня у моей двоюродной сестры Ольги Александровны юбилей, пишет нам Михаил. Конкретных цифр, дат он, конечно же, не разглашает. Хочу пожелать счастья, успехов, финансового благополучия и здоровья всей ее немаленькой семье. Вот такое теплое послание от Михаила. Но и это еще не все, друзья. Сегодня свой день рождения празднуют некоторые наши коллеги, сотрудники акционерного общества «Талап». Сегодня день рождения у фармацевта аптеки номер 111 Самархановой Райхан Ганиевны. Райхан Ганиевна, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам высоких продаж, желаю, чтобы работа приносила вам удовольствие, чтобы день сегодняшний был полон приятных сюрпризов, поздравлений, подарочков, цветочков, теплых слов и яркой улыбки, которая будет сопровождать вас весь сегодняшний день. Ну и также сегодня свой день рождения празднует врач-стоматолог нашей поликлиники Кисметова Дана Батырбековна. Дана Батырбековна, поздравляю и вас с днем рождения. Желаю вам также яркой улыбки, огромного счастья, исполнения ваших желаний. Пусть каждый день будет настоящим праздником. Дома вас ждет уют и покой. А на работе коллеги, которые будут рады вам каждый день, будут с теплом относиться вам, поздравлять сегодняшний день с днем рождения. Ну и со всеми другими праздниками, которые нас ждут впереди. Вот такие сообщения, друзья, прислали сегодня вы, наши дорогие слушатели, на номер WhatsApp 8 771 202 1006, за что вам, конечно же, огромное спасибо. Ну а нашу музыкальную программу продолжает группа «Добро» с песней «На часах 00».

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Not So Bad называется композиция, прозвучавшая в нашем эфире. Действительно, звучит очень даже неплохо. 9 часов 49 минут в Уральске. Третий музыкальный час подходит к своему завершению. Как всегда, в его финале мне хотелось бы подвести итоги нашего сегодняшнего утра и рассказать вам о тех событиях, которыми богат наш сегодняшний день, 13 мая. Например, ровно 76 лет назад в английском Сильверстоуне прошла первая гонка чемпионата Формулы-1. Победителем стал итальянский автогонщик Джузеппе Фарина, который по итогам сезона и стал первым в мире чемпионом Формулы-1. В 1991 году компания Apple выпустила в продажу Macintosh System 7.0, прародитель современных операционных систем, которые встречаются в айфонах, макбуках и другой технике Apple. В 1904 году впервые были опубликованы труды Шокана Уалиханова, нашего с вами соотечественника. В 2013 году казахстанская банкнота достоинством в 5000 тенге была признана международным банкнотным сообществом лучшей банкнотой 2012 года. К сожалению, друзья, эта банкнота уже утратила свою платежную силу, и ее заменили более нового образца банкноты достоинством 5000 тенге. В 1950 году родился Стиви Вандер, американский певец, композитор, пианист, барабанщик, лауреат 25 премий Грэмми. Вы только представьте себе это количество. Кстати, именно его песня под названием «I just called to say I love you» прозвучит в нашем эфире далее. Также в этот день, в 1964 году, родилась Маша Распутина, российская поп-певица, а в 1986 году родился Роберт Паттинсон, английский актер, театр и кино, модель и музыкант. Пожалуй, его самая известная роль — это роль Эдварда в кинофильме «Сумерки», и даже не спрашивайте, откуда я эту информацию знаю, фильм я не смотрел. Вот и все события, о которых мне хотелось бы вам рассказать к этой минуте. Друзья, спасибо всем, кто участвовал во всем, что происходило в нашем эфире предыдущие 3 часа, присылал свои сообщения, звонил в эфир, заказывал песни, в общем-то, просто даже так писал мне на WhatsApp для того, чтобы поболтать. Есть такие люди. Всем вам огромная благодарность. Друзья, встретимся с вами в следующий понедельник в это же время на волне 106 FM. А я на этом прощаюсь с вами, желаю отличного продолжения дня и завершения рабочей недели. С вами был Дмитрий Давыдов. Всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте

0: Barbra Streisand.
1: Учим казахский язык легко.
2: Куаныштымын, рада. Мен куаныштымын, я рада. Мен, я. Куаныштымын, рада. Мен куаныштымын, мен, я. Куаныштымын, рада. Мен куаныштымын.
1: Учим казахский язык легко.
3: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талап» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
6: Радио «Окей». Места не для...

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК на часах.

0: везде.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Адас посуда. Мен адашу жатырмын. Я мою посуду. Мен я. Адас посуда. Жуу жатырмын. Мою. Мен адашу жатырмын. Мен я. Адас посуда. Жуу жатырмын. Мою. Мен адашу жатырмын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКИ. Места нет для

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКИ на частоте твоего сердца.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей».

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: дела на паузу. Радио «Окей».
1: Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

айтпақшы. Пілдер секіре алмайтын жалғыз хайуан. Айтпақшы.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: Человек вдыхает около 20 килограммов пыли в течение всей своей жизни.
0: Между прочим.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Адас посуда. Мен адашу жатырмын. Я мою посуду. Мен я. Адас посуда. Жуып жатырмын. Мою. Мен адашу жатырмын. Мен я. Адас посуда. Жуып жатырмын. Мою. Мен адашу жатырмын.
0: Учим казахский язык легко. One, two.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио са. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.
1: Жарнама.
3: Реклама.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

знали, что однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбы зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
6: «Окей, окей, окей».
7: Радио «Окей».

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио ОК. Место не для грусти. 106 FM.

0: стеснение прав.
1: Оралда сағат 22.
2: В Уральске 22 часа.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для

0: Оралда сағат 23.
1: В Уральске 23 часа.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшиеся в интернетиках.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.